0: Да, ПП же. На ПП же.
1: А панджапай хуная.
0: На ПП же, как ПП. Да лево сте ПП, я вот так оса. Али уже это он сам. А дузали же сабияй, а гуруача, а дузали сабияй, что?